0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
0: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
0: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Страсть. Ложь. Опасная тайна и человек, который готов зайти слишком далеко.
3: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
2: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября, 18+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустируют Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
9: Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
10: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
11: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
1: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
0: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Радио

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте materik.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
7: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
8: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
9: Подробности на сайте океанис.аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
10: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
11: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
15: Вы слушаете...

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования трейдинга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, банк-партнер Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть. Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
3: Океанис, Океанис Молл. Осень, шопинг, атмосфера. Окружайте себя прекрасным. Обновляйте гардероб. Становитесь ближе к искусству. ТРЦ «Океанис» – место для ваших встреч и вдохновения. ООО «Акватория развлечений». Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
4: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
6: Застройщик ООО «Заборовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рассрочка. Клиники на все пластические операции. Для них. Ее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: А там будет все включено?
10: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
9: Квартирный all-inclusive. Супер.
10: Сахарный дом. 454-77-97.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
4: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
5: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
6: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: фантастики. Республики, парки Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: А там будет все включено?
3: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
2: Квартирный all-inclusive. Супер.
3: Сахарный дом. 454-77-97.
4: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду «Радио-2026». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

«Дверь путешественника» на радио «Монте-Карло». Бал «Хризантем» в Крыму. Ялтинский Никитский ботанический сад – одно из самых притягательных мест на Крымском полуострове. В любое время года сюда приезжает множество желающих полюбоваться декоративной растительностью и живописным пейзажем, узнать историю памятника садово-паркового искусства. Но есть в ежегодном календаре научного учреждения два события, особенно привлекательные для туристов. Это весенний парад тюльпанов и осенний бал «Хризантем». Традиция проведения бала «Хризантем» зародилась в далеком 1953 году. Великолепие бала заключается не только в демонстрации цветочного богатства. Это настоящий синтез науки, искусства и природы. Селекционеры сада, продолжая дело основателя коллекции Ивана Забелина, ежегодно представляют новые сорта, каждый из которых обладает неповторимым шармом. Особую интригу празднику придает традиция выбирать королеву и принцессу бала. Самые прекрасные крупноцветковые и мелкоцветковые хризантемы, определяемые голосованием посетителей. Точная дата мероприятия всегда остается загадкой, завися от капризов природы. Организаторы тщательно выбирают момент, когда все сорта достигают пика цветения. Обычно это происходит на стыке октября и ноября, когда мягкое крымское солнце создает идеальные условия для любования цветами. В этот день аллеи сада наполняются особой атмосферой. Среди моря хризантем прогуливаются дамы в старинных платьях, звучит классическая музыка, а гости могут не только насладиться зрелищем, но и поучаствовать в мастер-классах или отправить открытку с изображением понравившегося цветка. Бал «Хризантем» — это не просто выставка, а своеобразный цветочный вернисаж, где природа выступает как искусный художник, а посетители становятся и зрителями, и участниками, и даже судьями. Спустя десятилетия это событие сохраняет свою магическую притягательность, оставаясь одним из самых поэтичных осенних праздников, где наука о растениях встречается с эстетическим наслаждением и вековыми садоводческими традициями. Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежный двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис». Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-012-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Рубли на 360.yandex.ru/business.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
23: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
2: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
2: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
5: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
6: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть. Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
7: Океанис, Океанис Мол.
8: Осень, шопинг, атмосфера. Окружайте себя прекрасным. Обновляйте гардероб. Становитесь ближе к искусству. ТРЦ «Океанис» – место для ваших встреч и вдохновения.
9: ООО «Акватория развлечений». Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
10: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажи и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.

0: Старс и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
1: Под маской ловеласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
0: Живая легенда Факундо Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лиди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Мон».

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
6: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
9: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
10: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
9: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий, полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь... Это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный. Динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
23: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
0: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес, помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейдинга платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, вам партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999. 9 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Домлента.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-6-0 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель КСУ с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдинг». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СС Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете радио «Мон».

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: спортивных центрах Линарис.
1: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа Европа-Азия. Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио «Монте-Карло». Все золото музыки для осеннего сезона.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Принц мира.
2: Над Манхэттеном возвышается огромная полупрозрачная фигура Христа. Внизу едут машины, идут по своим делам прохожие, а он протягивает руку к стеклянному фасаду штаб-квартиры ООН и словно стучит в дверь. Так выглядит одна из самых известных и необычных религиозных работ американского художника Гарри Андерсона «Принц мира». В основе картины соединены два библейских образа. Название отсылает к пророчеству Исаии, где среди имен грядущего Мессии есть «князь мира». А жест Христа напоминает строки из Откровения Иоанна Богослова «Се стою у двери и стучу». Андерсон перенес этот древний образ в современную обстановку. Христос стоит перед зданием организации, созданной после Второй мировой войны для поддержания международного мира и безопасности. При этом огромная фигура почти соединяет небо и землю, а знаменитый небоскреб ООН рядом с ней кажется совсем небольшим. Получается выразительное противопоставление. Человечество пытается сохранить мир при помощи дипломатии и международных соглашений, а за стеклянной стеной остается напоминание о нравственных основаниях самого мира. Работа появилась в начале 1960-х, в разгар холодной войны. В 1961 году была возведена Берлинская стена, отношения между сверхдержавами становились все напряженнее, а впереди был Карибский кризис. Поэтому образ Христа у здания ООН оказался особенно созвучен времени. Современная обстановка вообще характерна для религиозной живописи Гарри Андерсона. Он часто изображал библейских персонажей не как далеких героев прошлого, а помещал их в понятную зрителю обстановку. В «Принце мира» этот прием особенно заметен. Внизу продолжается обычная городская жизнь, и никто из прохожих как будто и не замечает огромную фигуру над городом. «Принц мира» получил широкое распространение в репродукциях, на открытках и в религиозных изданиях. И спустя десятилетия его главный образ по-прежнему легко считывается. Мир невозможно обеспечить одними зданиями, организациями и договорами, если за ними не стоят человеческие ценности.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
3: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду «Радио-2026». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
4: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
5: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
4: Живая легенда Факундо Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте materik.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
2: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
4: Застройщик ООО «Заворовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД «Медицина» знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД «Медицина». Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Level «Волга». Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level «Волга». Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru.
4: Застройщик ООО «Level «Волга». Подробности на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Медиа Радио Монте-Карло.
1: Осеннее меню. Пикаронос. Пикаронос – это традиционные пончики из Перу. Их главная особенность заключается в основном ингредиенте. Тесто для десерта замешивают из батата или тыквы. История пикаронос начинается с другой сладости – бунуэлос. Это тоже пончики, только они сделаны полностью из дрожжевого теста. Этот рецепт в Перу завезли испанские конкистадоры. Но бунуэлос оказались для местных жителей слишком дорогим удовольствием. Поэтому они стали добавлять в состав овощи и так придумали новый десерт, который быстро пришелся всем по вкусу. В оригинальном рецепте используется батат, но его можно заменить тыквой. Сначала выбранный овощ отваривают и перемалывают в пюре. В воду, где варился батат или тыква, добавляют сахар и дрожжи и оставляют минут на 15. Затем отдельно взбивают яйца и смешивают их с овощным пюре, а также с приготовленной дрожжевой водой. После этого из получившейся смеси замешивают тесто, формируют колечки и обжаривают их в масле. Подают пикаронос обычно с сиропом из застывшей патоки. Несмотря на обжарку в масле, перуанские пончики получаются более воздушными и нежными, чем обычные. Есть легенда, что раньше их пекли девушки, которые очень хотели выйти замуж, но никак не могли найти своего суженого. Сейчас же пикаронос пекут все, кто сумел освоить нехитрый рецепт. И попробовать их можно во всех уличных кафешках Перу.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
7: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
6: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: фантастики Республики, Парки Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская 57.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа Европа-Азия. Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель КСО с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трейдинг». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете радио Монтека.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Тандан», «Слюмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий равный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок предлагаем номер ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ru. По данным исследования от рынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. 18 лет Бруно Марс уехал с Гавайев в Лос-Анджелес. При этом он был абсолютно уверен, что для начала карьеры достаточно один раз спеть перед нужным человеком, и все пойдет как по маслу. Довольно быстро ему удалось подписать контракт с Motown Records, но сотрудничество продлилось недолго. Не принесла прорыва и работа с менеджментом Will.i.am. После этого Марс несколько лет оставался в тени, писал и продюсировал песни для других исполнителей, среди которых были Brandy, Sugar Babes и группа Menudo. Позже он вспоминал, что именно неудача с первым контрактом заставила его перестать ждать, пока его кто-то откроет, и начать пробиваться самому. Бруно Марс.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис. Сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
3: Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду RADIO2026. В новом СПА-салоне Вайтай. Улица Максима Горького, 152А.
7: Акция действует до конца осени.

0: центрах Линарис.
1: А там будет все включено?
2: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
1: Квартирный all-inclusive. Супер.
2: Сахарный дом. 454-77-97.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
4: РЖД «Медицина» знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
3: РЖД «Медицина». Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
5: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
6: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа Европа Азия. Хамам в термальном гроте. Балийские спа-ритуалы. Русское парение. Дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

Придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло. Пианист. Фильм «Пианист» 2002 года – это военная драма о выживании польского еврея в варшавском гетто во время Второй мировой войны. История основана на мемуарах «Гибель города» Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов, который потерял всех своих родных во время нацистского режима. Тема этнической дискриминации близка режиссеру Роману Полански. В детстве на его глазах уничтожили гетто, в котором он жил, и мальчик прятался от нацистов в домах поляков. Полански хотел снять кино об этом ужасном времени без прикрас. Роль Шпильмана исполнил актер Эдриан Броуди. В актерской среде он известен как человек дотошный и въедливый. Поэтому, чтобы понять, что чувствовал главный герой хотя бы примерно, и передать его состояние на экране, Броуди отказался от привычных благ цивилизации. На время съемок он переехал в маленькую комнату, лишил себя любых цифровых развлечений, продал машину и мало общался с людьми. Он стал очень мало есть и похудел на 13 килограммов. На этом страдания Броуди не закончились. В фильме есть сцена, где главному герою нужно выпрыгивать в окно. На улице находился страховочный мат, но актеру было очень страшно на него приземляться. Чтобы подбодрить Броуди, режиссер фильма Роман Полански прыгнул сам. Эдриан в итоге повторил прыжок, хотя приземлился все-таки не очень удачно. Помимо этого, актеру пришлось вспомнить свое детство, когда он занимался музыкой. Некоторые отрывки музыкальных произведений Броуди исполнил сам, но большую часть сыграл известный польский пианист Януш Олейничек. Именно его руки сняты крупным планом во время игры на рояле. А еще в съемках приняли участие родственники реального прототипа Владислава Шпильмана. Все усилия были не зря. Сегодня фильм считается настоящим шедевром мирового кинематографа. Он получил множество наград, среди которых 3 «Оскара» и «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля 2002 года. А Эдриан Броуди стал самым молодым актером, получившим «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». На момент выхода фильма ему было 29 лет. Непридуманные сюжеты. На радио «Монте-Карло».

0: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление. Боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат. Множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АОН ПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencydde.ru. 16+.
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: ПТБ. ПАО 0+.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
2: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: А там будет все включено?
4: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
3: Квартирный all-inclusive. Супер.
4: Сахарный дом. 454-77-97.
5: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель «Кроссовер» с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Кредит». ПАО «Сбербанк» не это. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
8: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
7: Живая легенда Факунда Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.

0: спортивных центрах «Линарис».
1: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
2: Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио «Монте-Карло».
5: Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Монте-Карло. Авось. В русском языке есть одно слово, которое играет в нашей жизни едва ли не ключевую роль. Авось. На него все время надеются, и оно давно уже стало чертой национального характера. Смысл этого слова ускользает от точного перевода. Здесь и надежда на лучшее, и легкий фатализм, и одновременно доверие миру. Ближе всего, по сути, пожалуй, арабское «иншаллах», если будет на то воля Бога. Исторически слово «авось» образовалось из союза «а» и указательной частицы «осе» – «вот, гляди». Уже к 17 веку «авось» стало означать «может быть, даст Бог». В крестьянской жизни оно звучало особенно часто. «Авось уродится», «авось зима будет мягкой», «авось справимся». За этим стояла не беспечность, а понимание – далеко не все зависит от человека. Урожай, погода, здоровье – многое решалось вне его воли. Оставалось лишь трудиться и надеяться на лучшее. Тем не менее, аналогичный подход прослеживается и у дворян. Иван Тургенев в письмах писал: «Авось Бог поможет выехать», даже если поездка была вполне реальна. Такое «авось» звучало как словесная защита от самоуверенности и попытка не сглазить задуманное. Исследователи отмечают, что, несмотря на иронично-негативное отношение к русскому «авось» как к явлению, в этом слове проявляется наше особое отношение к неопределенности. Не страх перед ней, а скорее принятие. В стране с переменчивой историей и непредсказуемым климатом такая установка помогала сохранять внутреннюю устойчивость. «Авось» — это, по сути, национальный способ не терять оптимизм. Он не отменяет усилий и не подменяет ответственности, но добавляет легкость. Ту самую способность верить, что обстоятельства могут сложиться лучше, чем ожидалось. Именно эта вера позволяет пережить сложный период, решиться на шаг вперед или просто не отчаяться.
1: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается.

0: решается здесь. Авито 12+.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман. На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: лично доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: На плюс. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования рынка платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Дави, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн-Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Атрейринга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама не оферта.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду «Радио 2026». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио «Монте-Карло». Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.ру.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
7: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный.

0: на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Рай рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99. Осень в стиле радио Монте-Карло. Музыка золотого сезона.

неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. Grenade. На создание песни Grenade у Бруно Марса и его соавторов ушло несколько месяцев. Идея появилась после того, как продюсер Бенни Бланко включил Марсу неопубликованную песню неизвестной группы. В ней была строчка о готовности пойти на крайнюю жертву ради человека, который не отвечает взаимностью. Эта мысль настолько зацепила Марса, что с разрешения авторов он решил развить ее в собственной песне. Дальше работа шла значительно сложнее. Авторы перебирали все более преувеличенные примеры того, на что человек готов ради безответной любви. Броситься под поезд, подставить руку под лезвие и тому подобное. А особенно долго не могли найти финальную строку припева о том, что герой ради возлюбленной готов на все, но она для него того же не сделает. Бруно Марс.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
2: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
4: О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
7: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Радио «Монте-Карло». Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Мировое кино на радио Монте-Карло. В джазе только девушки.
1: Фильм «В джазе только девушки» не только подарил зрителям незабываемые комедийные моменты, но и обратил внимание на уникальную танцующую походку Мэрилин Монро. Злые языки, конечно, утверждали, что у актрисы якобы одна нога короче другой. На самом деле с ногами у Монро все было в полном порядке. Она даже не подпиливала каблук на одной из своих туфель, как утверждали другие диванные детективы. Однако секрет танцующей походки актрисы так и остался нераскрытым. Несмотря на всю привлекательность Мэрилин Монро, настоящими звездами фильма «В джазе только девушки» стали Тони Кёртис и Джек Лемон, блестяще перевоплотившиеся в девушек. Эти роли потребовали от актеров не только огромного мастерства, но и физической выносливости. Кёртису и Лемону приходилось целыми днями носить тяжелый густой грим. Его наносили таким толстым слоем, что режиссеру пришлось отказаться от идеи снимать цветной фильм. Грим отдавал зеленью и был слишком заметен. Но перевоплощение у Кёртиса и Лемона все равно удалось на славу. Однажды они зашли в дамскую гримерную соседнего кинопавильона и начали как ни в чем не бывало краситься. Местные танцовщицы не заметили подвоха и даже спросили у девочек, в какой сцене они выходят.
0: Мировое кино на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы.

0: на сайте astoriagrande.com.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, буфзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Мама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ регион Инвест 52. Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
2: Застройщик ООО Заборовского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
4: Под маской ловеласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну. Свою жену Паулин.
3: Живая легенда Факунда Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
7: «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, вам партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
3: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
4: Подробности на сайте океанис.аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
5: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
6: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
8: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской 57.
1: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56. 68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо поднывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйте.

обратитесь с врачом. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. 5 песен о любви на радио

0: моей машины» раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдранат». «Милдранат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдранат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, фронт 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
3: Океанис, Океанис Мол. Осень, шопинг, атмосфера. Окружайте себя прекрасным. Обновляйте гардероб. Становитесь ближе к искусству. ТРЦ Океанис. Место для ваших встреч и вдохновения. ООО «Акватория развлечений». Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
4: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
7: Застройщик ООО Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
9: А там будет все включено?
10: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом, готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс, ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
9: Квартирный all-inclusive? Супер!
10: Сахарный дом, 454-77-97.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, банк партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
3: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
4: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru. ИГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
7: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
8: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
9: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Осень, шопинг, атмосфера. Окружайте себя прекрасным. Обновляйте гардероб. Становитесь ближе к искусству. ТРЦ «Океанис» – место для ваших встреч и вдохновения. ООО «Акватория развлечений». Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Осень в стиле радио «Монте-Карло». Музыка золотого сезона.

Замок Бран. На расстоянии 160 километров от румынской столицы Бухареста находится город Брашов. А в 30 километрах от самого Брашова, в живописных ландшафтах Трансильвании, расположен замок Бран. Если вспомнить роман Брэма Стокера «Дракула», то можно было бы назвать его самым зловещим замком Европы. Однако реальная история замка вовсе не так страшна, как история выдуманная. Бран был построен в 1382 году. В те времена окрестности Брашова были далеко не самым спокойным местом. Здесь проходила юго-восточная граница Венгерского королевства, которая часто подвергалась грабежам и нападкам турок. Устав от постоянного напряжения, венгерский король обратился к местным жителям с выгодным предложением. Они своими силами должны были построить пограничную крепость, а взамен на несколько столетий освобождались от налогов. В итоге крепость вышла на славу. Она имела мощные наружные стены, над которыми возвышались две сторожевые башни. Сеть потайных ходов вела за пределы замка, а в подземелье были сооружены разветвленные лабиринты, которые использовались в качестве тюрьмы. В них, согласно легенде, несколько дней провел в турецком плену правитель Валахии Влад Цепеш Дракула. После публикации романа Брэма Стокера имя этого человека стало вызывать самые зловещие ассоциации. Хотя на самом деле никаких доказательств вампиризма Влада Цепеша нет. Все, что ему можно поставить вину, это то, что он был, по свидетельствам современников, довольно жестоким правителем. И прозвище свое Цепеш, что означает «кол», получил за приверженность к жестоким казням провинившихся. До прихода коммунистов замок Бран принадлежал румынской королевской семье. После стал собственностью государства и был превращен в музей истории средних веков. А в начале 2000-х, по новому закону о реституции, власти возвратили Бран наследнику и внуку последней королевы Марии. Он продолжил раскручивать бренд графа Дракулы, сделав замок самым посещаемым и популярным музеем Румынии.

0: Реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
4: Застройщик ООО Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
7: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
9: А там будет все включено?
10: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры. С ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
9: Квартирный all-inclusive. Супер.
10: Сахарный дом. 454-77-97.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66.
12: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
13: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
12: Живая легенда Факунда Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Программа.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: фантастики. Республики, парки Авеню, Лобачевский Плаза и Новошопокровской 57.
1: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
2: А там будет все включено?
3: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
2: Квартирный all-inclusive. Супер.
3: Сахарный дом. 454-77-97.
4: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель КСО с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдинг». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду РАДИО2026 в новом СПА-салоне Вайтай. Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор Делис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр. На афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН,

0: 11 774 668 98 40 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
8: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

pour moi la seule musique qui fait

0: реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Настройка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажи и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
4: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ОСЗ Level Волга. Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
8: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf.
9: Минимальная цена на модель КСУ с учетом действующих акций, при покупке кредит и участии в программе «Трейдинг». ПАО «Сбербанк». Нет, это. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия». Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Принц мира.
2: Над Манхэттеном возвышается огромная полупрозрачная фигура Христа. Внизу едут машины, идут по своим делам прохожие, а он протягивает руку к стеклянному фасаду штаб-квартиры ООН и словно стучит в дверь. Так выглядит одна из самых известных и необычных религиозных работ американского художника Гарри Андерсона «Принц мира». В основе картины соединены два библейских образа. Название отсылает к пророчеству Исаии, где среди имен грядущего Мессии есть «князь мира». А жест Христа напоминает строки из Откровения Иоанна Богослова «Се стою у двери и стучу». Андерсон перенес этот древний образ в современную обстановку. Христос стоит перед зданием организации, созданной после Второй мировой войны для поддержания международного мира и безопасности. При этом огромная фигура почти соединяет небо и землю, а знаменитый небоскреб ООН рядом с ней кажется совсем небольшим. Получается выразительное противопоставление. Человечество пытается сохранить мир при помощи дипломатии и международных соглашений, а за стеклянной стеной остается напоминание о нравственных основаниях самого мира. Работа появилась в начале 1960-х, в разгар холодной войны. В 1961 году была возведена Берлинская стена, отношения между сверхдержавами становились все напряженнее, а впереди был Карибский кризис. Поэтому образ Христа у здания ООН оказался особенно созвучен времени. Современная обстановка вообще характерна для религиозной живописи Гарри Андерсона. Он часто изображал библейских персонажей не как далеких героев прошлого, а помещал их в понятную зрителю обстановку. В «Принце мира» этот прием особенно заметен. Внизу продолжается обычная городская жизнь, и никто из прохожих как будто и не замечает огромную фигуру над городом. «Принц мира» получил широкое распространение в репродукциях, на открытках и в религиозных изданиях. И спустя десятилетия его главный образ по-прежнему легко считывается. Мир невозможно обеспечить одними зданиями, организациями и договорами, если за ними не стоят человеческие ценности.
0: «Больше, чем искусство».

0: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2020. 6-го года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
6: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте hncdd.ru. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
2: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
2: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А там будет все включено?
4: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом, готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс, ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
3: Ой, квартирный all-inclusive? Супер!
4: Сахарный дом, 454-77-97.
5: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем у нас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Время долгих вечеров –

0: на радио «Монте-Карло». Цитаты.
1: В голосе Эллы Фицджеральд меня завораживали оттенки, легкость и одновременно невероятная точность каждого слова. «Дорис Дэй».

0: моей машины» раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России, номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым?

0: условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: «Время джаза» на радио «Монте-Карло».

0: джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я любила свою работу, потому что наконец смогла выпустить наружу музыку, которая годами копилась внутри. Нина Симон.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озонбанка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
2: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
2: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, вам партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай!
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-6-0 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель кроссовера с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдинг». ПАО «Сбербанк». Нет, это. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: А там будет все включено?
8: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
7: Квартирный all-inclusive. Супер.
8: Сахарный дом. 454-77-97.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия». Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете

0: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель. Крутые подарки и яркие впечатления. Открытый материк. Время открывать больше. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru. ИГМ. Открытый материк. Реклама. Не оферта.
3: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору. Площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
8: Застройщик ООО «Заворовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Радио «Покровский премиум».

0: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
1: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
3: Подробности на сайте океанисдетисаквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерда». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.ру.рф.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Легри». Белинского, 11/66.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru. ИГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
3: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
4: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
3: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект.

0: Тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.